Авет Тертерян, симфония номер 7, которую Москва и кинематография симфоник Новогахумба, дирижер Арам Катанян.